0: luego avitsiangan pamiksangat albani nulakakto kena asin tamna ito kalong mga takaklo ni akala ni nga kami ko ba ang nakting ni nga kami taputra ko ka taputra tenna ten inyukong atakto tenna taputra siya klo ni taputra siya klo ni ni nga kami ni tenna ko taputra inyukong ka inyukong to uta uta akalok tenna ni nga kasi ko na pitao ni nga kami ni Tawrasi ilan ni tapo tutulayan nasi tapo ni gawit ni gawura sa gawura maniklo tawrasi tapan tutuciya ulurik pisipsini kam kima. Pecik sini kluni, udah galuk dah. Ningau ni takut kahat pani. Ke it kagi negap dah kita bra. Tapi aje ilalurin sama ikhlu teman tak tegak tengah ni tak. Maninya tak. Tama-tama ko, maniligan ang ilok si Maga. Ito Maga kami, isa ko Maga. Kalak sa klo ka, manag-nagib ma. Nalag-lag sa klo. Asip ta ko ba, tatpa nga may nukagik. Nukarik daw talaga ni tutulak si mamuk tamaw na tumati ko. Kasi po, ayin mo na ulalutik. Tapos nukarik. Tapos uto halik ko ay ganiktok. Uto ganiktok. Ay ganiktok tikakang mo. Asy, ukah lu tuke, kuliah naik kaki sekarang orang tu kuter ni. Enyenyu lu dah apa? Ningau ni? Tambah asy nyuwi jalur ni cemut, tiga waktu ngangan ni, nanti kenangan. Iya waktu malam. Jemput dok tak kong nukarik. Tutunaya ka loa kami. Ay bulik. Tamang naksakulik. Ilalurati ko. Ilalurati ko. Awilak may. Nanmaulikim ma. Ang nagayaktok-tok. Nuka. Tapura. Tinigalo ako doon ay arlak pakto. Nukta si ngayon na doon ay ayak siro, ayawak siro, anmun. Nalak na pimitian mo nga rami. Dahil na ayawak doon ay anak siro. Anak si kami, ikaw dirang na yung siro, kibignik. Nak culuhi tenan, kita kedudukan kotak kolej tena, ekornya alone, ini muka putukku, licik siwa mana, ekoran kame licik a, ini untuk mana? Kaleyak sila dapra. Siyo mo na kakarok na nga at ane ичуурикмагоо карлуртахарлай карлуне иньактам атан илисууатарпаани
1: атан
0: ай
1: пиисуманнаго
0: э атан илисууга тохурунаке туттулути тааккордуканек нан маурахнаарту илисагла шаурманна утуамаалу карра илисимагакео тапурагура шагагаарне нигаами арнартик нагнагаве тапурагугаво илисуга шаурманна утуамаалу карра херлуа херлуа миниагитта херлуа луаси тапанга амуттэлпа шагагатаа нукан тавоми лэлла птаарту исикун исикун птаарту нукарек тавама ахсиблутгааси нанмаглутэк ахиньува иньом аборлуэк иньихсимараакке таапкуннума нукарегнан утааалум мисимарнау таапкуннума таамна токутаара иньихсимараи айнниниммалку таапко аккалугэк таанитэрпа писигэраарнэрсаалгу питуарамгаатин нанмаглутик таава таавангаарсиблутик нанмаглутик тавра шишикай яма нукарик торнаарнаблуи тасимо таккингорнаблуик илиаюн таапурама аунте таавангаутик ублубак тасамут киннаарту такану аттакаарму иллуманну убавок табуране пипшику ахтармилай тагуан нукарик пиниахтарлуги тэнна иллуманну ичип каурармулутик убаво уктугалуармулуак сигэрэ ушича уккулира иллуатэгоува карлугит талгуна иллуарутилу сигэрэ синаа сисаана теннаке пиниартуурлува иннару иннарутукэмма тенна сисаагама пиниарнаблутик иньунну тикит намак табура игалаакалайлаг нукарик игалайяктой инерлуг сик кахыпко амуягуктой нукарина таакуну кина кемаараккаараарлутигуппа табура кисианик кемаарангуллагамик нулаалик акутсиппаарсигик акуттумик тоора каллгиниагама пиниартлутик таварра инуннигогок чанмичэртунгукаге таврумангнуротки тоора паннам пиниарсигай таврумага пирагаалэрлугик нэгэкаалусивва пиуфтигуппида тавра игалая чимэанна галуаг матикло талпанэё пэ аннэраарлуки писиттилэйэтки аннагоортарлутэгуилиг нэбаагра хаангнумтэгуба ova nekemek pilerluk pilerlu ne vagra hok pilerluk puk akutumek nege kaosivo pilerluk nako ne akto akutumek shagalotek kaliruk tako kalimuk inyakta gukok ova ne vagra kaktu vilipsinyo ne vakakse omu nakakro isoni angudit nulaksyao tigaksyay nunamukuk tungangan tungani tamani ako pero ang utuakalo kan nasigurok katak tamani ko Tawasa inyuksisigulo, ilipsinyon, nakilaglo, akutangay uwa. Kimaran ng lakalaamnok. Sana yaktokaro. Nautalo ninyo mo, ilisagalait kaj. Kisya mo na, Tamani nunam tungani utakalak sakit pa kakarom. Utakalak mo tkait kaj. Kain mo rokinayak sila kakarok. Ilisagay sa wong manilat kakarok. Pakadam nag inyo